0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В день независимости нашей страны Соединенные Штаты, скорее всего, столкнутся с тепловым куполом на востоке страны. По данным синоптиков, на этой неделе экстремальная жара накроет большую часть Соединенных Штатов и сохранится вплоть до выходных 4 июля. И метеорологическая служба предупредила сегодня, что опасная и местами рекордная жара распространится на востоке на две трети нашей страны. В ряде районов, среди которых Огайо, части Северной Каролины, столица нашей страны Вашингтон-ДС, сочетание высокой температуры и влажности будет особенно опасным для представителей старшего поколения, а также для людей, страдающих заболеваниями органов дыхания. Из-за высокой влажности индекс жары может достигать 40 градусов по Цельсию, это 104 градуса по Фаренгейту, сообщили в метеослужбе. В отдельных районах Айовы, Миссури и Канзаса уже объявлены предупреждения об экстремальной жаре. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, к последствиям перегрева относятся тепловое истощение, тепловая сыпь и тепловой удар. Среди возможных симптомов это тошнота, головная боль, спутанность сознания и головокружение. Тепловой удар развивается очень быстро, и он смертельно опасен. Однако его можно предотвратить. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, скульпторы будут набирать обороты. И уже будет за 90. И, внимание, начиная уже с 1 июля, 100-градусная жара накроет Филадельфию. И особенно жара будет в четверг и в пятницу. 102-103 градуса по Фаренгейту. Жара также продлится и 4 июля. Но на 4 июля также Филадельфии обещают и грозы во второй половине дня. Жаркая погода сохранится до начала уже следующей недели. А вот в Портметро и районе Большого Сиэтла, где несколько лет тому назад что-то подобное уже бывало, особенно в Портленде, когда столбики ветров поднимались до 100 и более градусов по Фаренгейту непосредственно на 4 июля, в ближайшие дни сохранится прохладная погода. Теплее станет только 2 июня в Портленде, в четверг, когда воздух прогреется уже за 70. И вполне возможно, что в пятницу и в субботу в Портленде будет около 80 градусов по Фаренгейту. Так что лонг-викенд по случаю Дня независимости будет шикарным. В районе Большого Сиэтла он будет не жарким, будет прохладным. И где-то столбцы начнут подниматься чуть выше 70 градусов по Фаренгейту только с пятницы.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Portland Metro Area. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android, Auto в любое удобное для вас время.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию совместную пресс-конференцию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Белом доме. Конференция получилась очень и очень интересной. Давайте мы узнаем подробности.
2: Большое спасибо. Для меня большая честь находиться рядом с моим другом, с человеком, которого, по сути, уважают во всем мире. Он возглавляет НАТО. Это генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. И он действительно проделал отличную работу. Он не слишком активно вмешивался, когда все эти страны были слишком любезны к нам во время нашей недавней небольшой военной стычки. Но это человек, которого уважают все. И Марк, может быть, вы хотели сказать пару слов? Конечно. Я хочу поделиться несколькими мыслями с представителями СМИ, раз вы сейчас здесь присутствуете. Речь пойдет о вашем руководстве. Прежде всего, об Иране. Я действительно хочу подчеркнуть, насколько важно то, что вы делаете в отношении Ирана. Речь идет прежде всего о ядерном потенциале, который Иран уже почти получил. И это стало бы угрозой для всего региона и для всего мира. Это бы стало угрозой для всего мира. Это страна, которая экспортирует хаос. Она экспортирует терроризм. И они были очень близки к тому, чтобы обрести ядерный потенциал. Вы видели на прошлой неделе на саммите Большой Семерки, как все лидеры стран Семерки приветствовали тот факт, что этот ядерный потенциал был ослаблен. Это чрезвычайно важно. Я просто хочу прояснить это, потому что иногда люди задаются вопросом, зачем вообще затевалась вся эта история с Ираном. Речь идет о безопасности, о защите. Речь идет о том, что лидер свободного мира берет на себя ответственность за остальной мир за пределами США. Именно это вы и сделали. Я знаю, что велись споры о том, насколько ваши союзники в Европе поддерживали вас. Я просто хочу сказать одну вещь. Можно я скажу одну вещь? Я знаю, что вы так думаете, но позвольте мне. Я понимаю, скажем так, ваше раздражение по этому поводу. Но если посмотреть на цифры, просто посмотрите на цифры, да? От 4 до 5 тысяч американских самолетов взлетели с баз в Европе за 6 недель, пока длилась эта война. И при этом перемирие вступило в силу в середине апреля. В аэропорт в Бухаресте, Румыния, пришлось закрыть для коммерческих рейсов, потому что нужно было обеспечить возможность взлета вашего самолета-заправщика. Так что вот в чем дело. Я знаю, что были единичные случаи, которые вас действительно разочаровали, расстроили, но в целом ваши европейские союзники поддерживали вас. Я действительно хочу подчеркнуть, от 4 до 5 тысяч американских самолетов взлетели с европейских авиабаз. Это касается Ирана. Теперь, если вы... Я перейду сюда, вот к этой доске, потому что я хочу показать вам, что удалось добиться этому президенту. И начну вот с этой диаграммы. Эта диаграмма посвящена триллиону Трампа. Триллион Трампа показывает, насколько выросли вклады европейских наций и канадцев в оборону с момента вашего вступления в должность в 2017 году. Трамп 45 плюс Трамп 47. Общая сумма дополнительных расходов европейцев и канадцев составляет 1.2 триллиона долларов. Если посмотреть на эффект Трамп 47, то на отдельный эффект дополнительных расходов на оборону в 2025-2026 годах вы увидите, что европейцы и канадцы потратят на оборону дополнительно почти 140 миллиардов долларов в номинальном выражении. Кроме того, в этом году вы снова увидите рост примерно на 120 миллиардов долларов, что в сумме за два года составит более 250 миллиардов долларов. Я могу вас заверить, это происходит из-за России, из-за угрозы России. Но я также абсолютно убежден, что именно вы, будучи президентом США, последовательно добивались того, чего не удалось достичь со времен Эйзенхауэра, а именно выравнивание расходов европейцев на оборону с расходами США. Именно это и является вашим доказательством вашей успешности. А что касается рабочих мест, посмотрите вот на этот график. В общей сложности 195 тысяч рабочих мест поддерживаются за счет инвестиций. Инвестиции из европейских стран в Соединенные Штаты обеспечивают 83 тысячи рабочих мест. 112 тысяч рабочих мест создано благодаря тому, что европейцы в огромных объемах примерно половину всех своих оборонных расходов, связанных с оборонной промышленностью, тратят в Соединенных Штатах. 112 тысяч рабочих мест. В прошлом году они потратили 54 миллиарда долларов на продукцию оборонной промышленности США. В настоящее время портфель заказов составляет 300 миллиардов. 300 миллиардов долларов оборонных расходов европейцев, которые будут потрачены на закупки в США в течение следующих нескольких лет. Эти заказы уже зафиксированы в портфеле заказов. В прошлом году 54 миллиарда, и сейчас общий портфель заказов составляет 300 миллиардов, что в сумме дает почти 200 тысяч рабочих мест. Это реальные рабочие места, реальные люди. А также как те, кто вчера стояли за вами, когда вы выступали в Пенсильвании. И прежде всего я хочу сказать, чтобы это осуществить, нам нужно увеличить объемы производства оборонной промышленности. Это большая проблема. Проблема в том, что и в Соединенных Штатах, и в Европе мы производим недостаточно. Наши запасы необходимо пополнить из-за войны в Украине и того, что мы делаем там еще и по всем другим причинам. Вы взяли на себя лидерство в этом вопросе. На прошлой неделе вы подписали закон о оборонных закупках. Вы создали условия, при которых компании смогут сотрудничать друг с другом, чтобы таким образом нарастить объемы производства оборонной продукции. Несколько дней назад вы были очень строги с ними, а я пригласил одного из представителей этих компаний в свой кабинет. Это было жестко, да? Я пригласил одного из них в свой кабинет, он до сих пор дрожал от вас. Один из генеральных директоров. И он сказал, это хорошо, это именно то, что нам нужно, потому что нам нужен этот дополнительный объем оборонной продукции. Это важно для Европы. Когда я говорю обо всех этих рабочих местах, конечно, речь идет о многих рабочих местах, создаваемых в Европе и в Канаде. Но еще раз, 200 тысяч будет здесь создано в США, поддерживаемых всеми этими инвестициями. Но речь идет об объемах производства оборонной промышленности, именно поэтому должен быть посвящен саммит в Анкаре именно этому. Весь первый день будет посвящен оборонному производству, потому что мы можем тратить сколько захотим, но нам нужны перехватчики, ракеты, нам нужны танки, нам нужен искусственный интеллект и так далее, и так далее. И именно этим вы и занимаетесь в США, но при этом, соответственно, оказываете все это давление на оборонно-промышленную базу. И, наконец, на прошлой неделе состоялся саммит Большой Семерки. Я считаю, что он прошел с большим успехом. Вы там убедились. Да, вы президент Соединенных Штатов, но я хочу подчеркнуть следующее. Для меня вы прежде всего лидер свободного мира. Через 2 недели в Анкаре у вас будут не 7 стран, а 42 страны, 32 союзника США и остальные 31, а также 9 или 10 других стран из Ближнего Востока и Индотихоокеанского региона. И они хотят услышать ваше руководство. Вы его обеспечите, я это знаю. И вот что вы делаете в Иране, то, что вы делаете в оборонной промышленности. Вот результат ваших расходов и всего остального. Вы лидер свободного мира. И сейчас мы видим это на примере Украины. То, что Украина остается сильной в этой борьбе, потому что вы по-прежнему поставляете все необходимое, оплачиваемое европейцами и канадскими союзниками. Это справедливо. Но для них очень важно оставаться в борьбе, как и все остальное, что делают США. Поэтому я с нетерпением жду этого саммита. Я знаю, что Эрдоган, президент Турции, с нетерпением ждет встречи со своим хорошим другом Дональдом Джей Трампом. Но я просто хотел рассказать эту историю, потому что, дамы и господа из американских СМИ, это важно. Это ваш президент, но также это лидер свободного мира, который берет на себя лидерскую роль, когда это необходимо. Во всем мире. Большое вам спасибо, большое спасибо. Вопросы будут? Господин президент, после всего этого вы так сильно изменили подход НАТО. Я думаю, что генеральный секретарь только что об этом и рассказал. Вы преобразили НАТО так, как никто не смог себе представить вообще, что вы будете способны на это. После всего этого вы по-прежнему считаете, что европейские союзники, как вы мне говорили в интервью, плохо с вами обращались? Если да, что они могут сделать, чтобы исправить эту ситуацию и дать вам почувствовать лучше себя? А вам, господин генеральный секретарь, можете ли вы подтвердить, что все эти 1000 полетов, о которых вы говорили сегодня и вчера на Fox News, соответствуют требованиям НАТО? Но смотрите, он мой друг. Он замечательный человек, великий лидер, генеральный секретарь НАТО, и все его уважают. Я благодарен вам за теплые слова, но вы действительно проделали великолепную работу. Я думаю, что если бы на этом посту был кто-либо другой, мы сегодня бы даже не встречались, честно говоря, потому что нас подвели, НАТО нас подвело. Нам вообще в этом не нужна была помощь, и мы буквально их разгромили уже в первую неделю. Я про Иран говорю. Но было бы неплохо, если бы другие страны сказали, мы хотели бы помочь. Нам это даже не было нужно. Но было бы неплохо, если бы они предложили. Но они этого не предложили. Но как генеральный секретарь, он руководит всей этой операцией, он был... Если бы я ему позвонил, и я не стал этого делать, потому что я связывался с отдельными странами, чтобы просто прощупать обстановку и понять, как у них там дела. Но я думаю, если бы я позвонил ему, он, вероятно, нашел бы способ помочь нам, если бы нам это понадобилось. Мне кажется, знаете, все могло бы сложиться немножечко по-другому, да, если бы я к нему обратился. Но я был разочарован. Я разочарован Италией. Я был разочарован Великобританией. Его уже нет в Великобритании, да, и знаете, у него много проблем было. Испания была просто ужасна. Мы разочарованы Германией, Францией. В Испании просто кошмар. Даже вот с вашей точки зрения, Испания не лучшая группа. Совсем не лучшая группа людей ее руководит. Но я испытываю огромное уважение к этому человеку. Мы обсудим то, что произошло, и посмотрим, как работать дальше. Спасибо. Хороший вопрос. Могу я ответить тоже, да, на второй вопрос? Потому что у меня не так много разногласий с президентом Соединенных Штатов. В данном случае у меня есть небольшие разногласия, потому что я согласен, есть повод для разочарования, безусловно, но моя точка зрения такова. Это единичные случаи. Если посмотреть на общую картину, то, например, Германия с самого первого дня выполняла свои двусторонние обязательства. Речь идет не только о методах, сколько о технологии, да? Но это двусторонние обязательства, которые эти страны взяли на себя перед Соединенными Штатами. Так что, строго говоря, это не двусторонние обязательства в рамках НАТО. Все они выполнили то, что обещали в рамках НАТО. И это привело к тому, что из Европы взлетели от 4 до 5 тысяч американских самолетов. Я бы сказал, что это было очень сложно действовать против Ирана, не имея Европы в качестве платформы для проецирования силы Соединенных Штатов. Опять же, он прав. Есть и поводы для разочарования, ситуация неоднозначная. Но главный вопрос в том, платят ли они эти 5% в НАТО, да? 6 месяцев назад, когда мы были вместе, они согласились платить 5%. Но в основном они и не платят. Но если посмотреть на цифры, возьмем, к примеру, Германию, мы договорились, что у них будет пара лет, чтобы достичь этой цифры, потому что за один год это не выполнить, у них проблема с освоением средств. Но Германия, например, удваивает свои расходы на оборону с 21 по 29 год. К 29 году они потратят более 150 миллиардов, что просто ошеломляюще, это даже больше, чем у французов и британцев вместе взятых. Возьмите Нидерланды, Польшу и страны Балтии, которые уже достигли этого уровня. Другие страны, как Дания, действительно наращивают свои расходы. Ну и страны Северной Европы тоже. Так что картина получается неоднозначной, но большинство из них это делают. И Альянс стал гораздо сильнее благодаря вот этому человеку. Пожалуйста, вы в желтом платье. Спасибо, господин президент. Я из Великобритании. Вы упомянули, что наш премьер-министр подал в отставку. На смену ему придет Энди Бёрнам. Что вы о нем знаете, господин президент? И что ему нужно сделать, чтобы улучшить отношения между нашими двумя странами? Новый премьер-министр Энди Бёрнам. Я его не знаю вообще. Я вижу, что он, по-видимому, был мэром какого-то города. Я слышал, что он крайне либерален. Крайне. Значит, он не откроет Северное море для добычи, да? Вы знаете, я дал Киру Стармеру довольно хороший совет. Я говорю, откройте Северное море для добычи. Идите в Абердин. Это был самый популярный город на всем континенте вообще. Это был нефтяной город. Это была нефть Европы. Но они взяли, все закрыли. Это было ужасно. Я видел это собственными глазами. Я не могу... Просто я поверить в это не могу. Северное море просто переполнено нефтью. Ко мне обращались представители всех нефтяных компаний. Они приходили ко мне. «Сэр, не могли бы вы предоставить нам доступ к Великобритании? Мы готовы на все, чтобы ввести бурение в Северном море». Ведь они даже не знают, что там, что, сколько там всего. Удивительно то, что они покупают нефть у Норвегии, которая добывает нефть в Северном море. Представьте себе, они платят за это значительную надбавку. У Норвегии сейчас в банке лежит 2 триллиона долларов, а Великобритания погибает. Так что им следует открыть Северное море для бурения. Все очень просто. И произойдет много хорошего. Это одно из крупнейших месторождений в мире. Питер. Президент Трамп, вчера вечером был великолепный вечер для кандидатов демократических социалистов. На праймерис в Нью-Йорке они одержали полную победу и выбили из гонки двух действующих кандидатов. Вы из Нью-Йорка. Почему, по-вашему, сейчас поддержка от Зорана Мамдани значит больше, чем поддержка от Хакима Джеффриса? Но они уходят в радикальное левое крыло. Все они действительно, знаете, вы говорите о демократических социалистах, да? Вы действительно... Это же настоящие коммунисты, да? Эти люди... Я вчера вечером наблюдал за этой женщиной. Это не социалистка. Я знаю социалистов. Это женщина-коммунистка. И вы знаете, о чем они не говорят? Так это о том, что вчера вечером у поддержанных мною кандидатов был результат 16-0. Но мои чуть-чуть скучнее, они традиционные, да? Республиканские консерваторы, что взять? Но у нас счет 16-0 в нашу пользу. И если посмотреть за последние 2.5 года, то у нас около 347 против почти нуля. Это довольно неплохо, правда? Но об этом никто не пишет. Он выбрал 3. Они выиграли, они победили парня по имени Дэн Голдман, который, знаете, неудачник. Он был одним из моих обвинителей, одним из многих обвинителей, которых они использовали против меня. Дэн Голдман, к счастью, не очень хороший прокурор, но сейчас он ищет работу, да? Я был очень удивлен, увидев это, знаете, ведь он довольно либеральный парень. Когда они становятся более либеральными, чем Дэн Голдман, это уж действительно становится просто в зазеркалье живут. Говорит ли это о том, что кандидатом от демократической партии на выборах 2028 года, скорее всего, станет или может стать демократический социалист? Но это должно облегчить задачу республиканцам. Ведь большую часть нации составляют здравомыслящие люди. Они не хотят. Знаете, если посмотреть на историю, вернуться на 1000 лет назад, социализм и коммунизм всегда существовали под разными названиями, да? Так говорят. Никогда это не срабатывало, и в этот раз тоже не сработает. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо, господин президент. А чей телефон звонит? Не беспокойтесь, мы подождем. Вам звонят, что ли? Господин президент, я как турок могу с полной уверенностью сказать, что ваше прибытие в Анкару с нетерпением ожидают. Какое послание вы хотите передать своему великому другу Эрдогану и турецкому народу? Ведь вы прибудете туда менее чем через 2 недели. И вы из Турции? Да. Мне он нравится, он мой друг. И Он не ввязался в войну. Вы знаете, он был главным кандидатом на то, чтобы вступить в войну на иранской стороне, возможно, на стороне Ирана, да, потому что, как вы знаете, он небольшой поклонник Израиля. И я попросил его не вмешиваться, и он не вмешался. Вы знаете, кто еще себя вел так же великолепно? Председатель Китая Си. Он мог бы вступить в конфликт, половина его нефти поступает из этого региона. И я его попросил, говорю, пожалуйста, не вмешивайтесь. И он так и поступил. Мы хорошо поработали. Он не вмешивался. Эрдоган, великий лидер, сильная личность, отличная армия у него. И я попросил его не вмешиваться, он так и поступил. Так что точно так же сделал и председатель Си. А еще и Путин тоже, если внимательно присмотреться. У Владимира есть там другие места, на которых ему нужно сосредоточиться сейчас, да? Но все они остались в стороне. Это было просто потрясающе, люди были удивлены. И я думаю, что Эрдоган... Послушайте, он любит Турцию, да? Он отлично справляется со своими обязанностями. Он любит Турцию, а я люблю США. Но он любит Турцию, он великолепно справляется. Он уважаемый человек, уважаемый лидер, он мой друг. Я не должен этого говорить, потому что есть такие люди, как Питер, скажут, ой, ему нравится Эрдоган. Питер, ну, Питер так не скажет, конечно. Другие скажут, да, журналисты. Но Эрдоган — это сильный человек. Он всегда, все, о чем я его когда-либо просил, он делал. Господин президент, господин генеральный секретарь четко указал, что союзники хотят вести дела с вами, и Турция, безусловно, является одной из таких стран. Им нужны реактивные двигатели F-110, им нужны истребители F-35. Вы едете в Турцию с большой сумкой подарков для Эрдогана? Да, думаю, что да. Послушайте, он член НАТО. Некоторые считают, что он не является членом НАТО, но на самом деле он им является. Он влиятельный член НАТО. Я, вероятно, сделаю что-то, что его очень порадует. А Турция огромный потенциал. Передайте ему привет, пожалуйста, да? У Турции огромная оборонная промышленная база. 3000 компаний, работающих по всему Альянсу, в том числе и в США. Так что это сильная страна. Люди не знают, насколько велика Турция с военной точки зрения. Это очень сильная страна. У них много нашей техники, сильные вооруженные силы, благодаря ему. Да, пожалуйста. Каковы ваши ожидания, сэр, от этой встречи в Анкаре? Что вы думаете, каковы ваши ожидания? Ну, если бы не тот факт, что она проводилась в Турции президентом Эрдоганом, я бы, пожалуй, вообще туда не поехал. Вы бы поехали за мной, да? Ну, ради вас, может быть, поехал бы, да. Да, наверное, вы правы, да. Ну, слушайте, я бы не поехал туда. Вы знаете, мы за последние 2 месяца прошли с различными странами через разное, да? Ну, вы, наверное, правы, да? Вот ради вас бы я поехал. Но ради большинства людей бы я бы туда не поехал. Но он мне позвонил, сказал, пожалуйста, это у меня в Турции будет, пожалуйста, приезжайте. И США должны там быть. Так что я это делаю из уважения к Эрдогану. Господин президент, а что союзники должны сделать, чтобы вас удовлетворить, чтобы вы растопить ваше сердце? Да просто будьте лояльными, я просто хочу их лояльности, нам не нужны их деньги, нам ничего не нужно, у нас самая мощная армия в мире, безусловно. Но я просто хочу лояльности, понимаете, мы так лояльны к ним, мы всегда сражаемся за них. У нас 1000 солдат по всей Европе, в Германии у нас 50 тысяч солдат, а потом вы хотите немного... Дайте небольшой толчок, поцелуйте нас. Да мы немного просим. А они говорят, нет, мы не можем этого сделать. Мы платим $сотни миллиардов за войска, которые у нас в Германии. За войска, которые у нас в Великобритании. За войска, которые у нас повсюду, по всей Европе. Я скажу, что в Польше, вот она великолепна. Знаете, я поддержал их президента, он победил. Кстати, многие люди, которых я поддерживаю за пределами Соединенных Штатов на выборах, побеждают. Вы знаете это, да? У нас вчера была огромная победа в Колумбии. В любимом месте Марко Рубио. Марко любит Колумбию. Но я поддержал человека, который, знаете, в итоге он победил. Но то же самое в Польше. Он был 10-м, да? Я поддержал его. Мне совершенно не нравился тот человек, который был президентом. Я поддержал этого. И это боец, это большой боец, хороший боец. И я его поддержал, он поднялся с 10-го места и победил. И говорят, что это был самый громкий сюрприз в Европе за последние 50 лет на крупных выборах. И знаете что? Он будет великолепным президентом Польши. У нас много людей в Южной Америке тоже. Но мы совсем недавно, буквально на днях, поддержали одного парня, Эль Тигры, да? Его зовут Эль Тигр, потому что он крепкий, как тигр, он тоже боец. Мне нравится, но он победил, да? И это здорово. Вам нравятся победители. Как вы думаете, президент Зеленский сейчас побеждает? Ну, слушайте, у него хорошо, он лучше уже, да? Послушайте, как ни посмотри, у него дела неплохо. По крайней мере, он держится. Гибнет много людей там, конечно, но я думаю, что у него дела идут неплохо. У него там есть поддержка. Послушайте, он мужественный, у него отличное снаряжение и оборудование военное. Великолепные люди, бойцы. У него бойцы. А можно еще вопрос? Вы видели отчет о нападении на школу в Минаре, сэр? Можете ли вы нам рассказать, что там случилось? Я ничего не видел. Почему? Ну, в какой-то момент... Послушайте, я дождусь, пока они завершат расследование. Вы спросите у Пита. Ну, я не знаю, могут ли когда-нибудь... Вообще, была ли это наша ракета или нет? Пит, я не знаю, это когда-то можно вообще доказать, потому что ракеты летали повсюду. Просто повсюду. Чья это была вина? Я не знаю, это ужасно, что это произошло. Но там ракеты летали повсюду. Кто-то сказал, что это была наша ракета, а кто-то говорит, что это была не наша ракета. Но я не видел ничего, что заставило бы меня поверить в то, что это мы разбомбили школу. Там летало множество ракет, запущенных разными людьми. Что вы об этом думаете, Пит? Ну, господин президент, мы относимся к этому очень серьезно, и когда наступит подходящий момент, каким бы он ни был результат, мы это опубликуем. Вы знаете, если вы найдете правильный ответ, да, это, я думаю, что это не мы на самом деле сделали. В то время запускалось много ракет, да? Господин президент, вы только что провели яркий обед в Сенате. Были ли вы готовы принять компромиссное решение, предусматривающее внесение поправок в закон «Спасти Америку» в рамках законопроекта о повторном рассмотрении? Нет, слушайте, это не, тут нет компромисса. Удостоверение личности на выборах. Это подтверждение гражданства на выборах. И еще голосование по почте должно быть отменено. Мы хотим, чтобы только военнослужащие могли голосовать по почте, если они находятся вдали от дома, или, например, там, если кто-то болеет, или инвалид, люди, у которых возникают трудности. Это мы вообще можем сделать. Но голосование по почте должно быть отменено, потому что у нас много сфальсифицированных выборов. А были бы вы готовы к тому, чтобы... Послушайте, мы еще добавили к этому запрет на участие мужчин в женских видах спорта. И никаких трансгендерных калечащих операций над нашими детьми. Это вопросы, которые волнуют 99%, поддерживают 99% населения. Послушайте, что происходит в Лос-Анджелесе и в Калифорнии. У них там голоса до сих пор не подсчитаны. Сколько? 2 недели прошло? И до сих пор не подсчитали голоса на выборах. И я не знаю Спенсера Пратта, но я за ним наблюдал, и он вел себя действительно достойно. Они его выгнали. Я говорил, что они это сделают, потому что он себя очень хорошо показал. О, он начинает терять популярность, он начинает терять. Я говорю, они просто фальсифицируют эти выборы, вот что они делают. И они собирались сделать то же самое со Стивом Хилтоном. Он хороший человек. И я попросил федерального прокурора проверить их голоса. И как только я это сделал, они объявили, что Стив Хилтон войдет в число финалистов, да? Так что нет. У нас сфальсифицированные выборы. В моем случае было сложно подтасовать выборы, слишком с большим перевесом я победил, да? Помните, слишком масштабно, чтобы подтасовать. Но их подтасовали все равно. У нас нет ни идентификации избирателей, ни подтверждения гражданства. Это закон о спасении Америки. Все его хотят. Все, включая демократов. 87% демократов, избирателей, поддерживают это. Но не их лидеры, потому что они хотят, чтобы это обошлось дешево им, да? Их политика плохая. Они просто не имеют шансов на избрание. Рассмотрели бы закон о жилье, если бы он поступил... О чем? О жилищном строительстве, которое вы сегодня не подписали. Но я его не буду подписывать, а я просто посмотреть, да? Послушайте, закон о жилье? Я заработал миллиарды долларов на жилье. Я знаю о жилье лучше, чем кто-либо. Все дело в процентных ставках. Снизьте процентные ставки, и у вас будет столько жилья, сколько вы захотите. Но вы должны понять, я не хочу причинять вред людям, у которых тоже есть дома. У этих людей впервые в жизни появились ценные дома, да? Они стали богатыми. Я не хочу им причинять вред. Что нужно сделать? Да, вот что. Снизьте процентные ставки. У нас есть этот тупица, который раньше возглавлял ФРС. Ох, он идиот. Я называю его опоздун. Опоздун, потому что он все время опаздывал с процентными ставками. Нам нужны низкие процентные ставки. Низкие процентные ставки решают все проблемы. Мы с этим... это все тоже решится. Несмотря на это, у нас все хорошо с жильем. Но где у нас действительно все хорошо, так это в том, что цены на нефть стремительно падают. Расходы снижаются. Доступность, дороговизна, да? У нас все великолепно. Демократы создали нам огромную проблему с доступностью жилья, а мы значительно снижаем цены. Господин президент, новый премьер-министр Британии будет назначен в ближайшее время. Хотели бы вы, чтобы вы были первым человеком в его списке для визита, чтобы он первым в США приехал? Нет. Почему? Ну, я думаю, что у нас, вероятно, будут разные взгляды с ним. Он очень, очень либерален. Хотя, знаете, я нормально ладил со Стармером. Я не соглашался со Стармером. Я говорю, у вас две проблемы – иммиграция и энергетика. И еще преступность, кстати. Преступность. Кстати, у вас ужасный мэр Лондона. Я не хочу создавать никаких проблем, но ваш мэр Лондона вопиюще некомпетентен, плохой человек и ужасный представитель вашей страны. Вы это знаете? Вот почему вы улыбаетесь и смеетесь. Это правда. Вы это знаете. Мэр Лондона – настоящий кошмар. Но если у вас есть проблема с преступностью, да? У вас есть проблема с иммиграцией. Кстати, иммиграция способствует росту преступности. И у вас огромная проблема с энергетикой. Вы строите по всей стране вот эти дурацкие ветряки. Они не справляются со своей задачей. У вас есть одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире. Оно называется «Нефть Северного моря». Все, что вам нужно сделать, это объявить тендер на Exxon, Chevron, Shell, British Petroleum. Они умоляют, чтобы их пустили туда и готовы заплатить миллиарды долларов для того, чтобы развивать добычу там. А левые настолько сошли с ума, что не хотят этих денег. И страна терпит убытки. Ваша страна обанкротится скоро. Подумайте об этом. У вас одно из... Понимаете, у большинства стран этого вообще нет, а у вас есть нефть Северного моря и лучшая ее часть. Подумайте об этом. Вы едете в Норвегию, вы берете там, у которой нет самой лучшей части этого, и вы даете им, вы им платите. У них уже 3 триллиона долларов в банке. Может быть и больше. Потому что Великобритания платит им все эти деньги. Да и другие страны тоже. Но у вас есть одно из величайших месторождений. Я говорил этому парню 15 раз, я ему говорил. Он не захотел этого делать. Я говорю, ты потеряешь свой пост. И он его потерял. На самом деле, я позвонил ему примерно за 3 дня до этого. Помните, я говорил, что он уходит? Интересно, не подтолкнуло ли его к уходу? Господин президент, вы бы заблокировали окончательное соглашение с Ираном, если бы оно включало какие-либо сборы на морские перевозки или морскую деятельность? Ну, конечно, это было бы неприемлемо. У нас много других таких проливов по всему миру. И что, теперь везде плату взимать? У нас и другие проливы есть. Я бы и там этого не допускал. Это кардинально бы изменило ситуацию. Нет. А удалось вам добиться прогресса в вопросе производства боеприпасов в Европе? Очевидно, мы всегда добиваемся прогресса. Некоторые страны, которые он представляет, они очень хорошие, да? Он великолепен. Им повезло, кстати, что он у них есть. Им повезло, что у них этот человек там руководит всем. Да, за вашей спиной. Как, по-вашему, голосование Конгресса за прекращение войны с Ираном, пусть даже не имеющее обязательной силы, повлияет на ваши переговоры с Ираном? Ну, смотрите. У нас великолепно идут переговоры с Ираном, да? Прямо посреди обсуждения одного из ключевых вопросов, который мы в любом случае решим, кстати. Они говорят, о, экстренные новости. Сенат проголосовал за то, чтобы Трамп прекратил войну. Иран видит это и спрашивает, а что это вообще значит? Конечно, вы понимаете, что это ничего не значит, да? Но я обедаю с этими людьми. С нами 4 сенатора-республиканца, все и все демократы. Знаете, демократы, они хотят проиграть войну, потому что они дураки. Вот почему я их называю дурократами, понимаете? Дурократы. Я больше не использую демо, я использую дуро. Называю их дурократами, потому что они тупые. Их политика просто ужасна. Вот почему они выступают против закона спасти Америку, потому что не хотят введения идентификации избирателей на... Они не хотят подтверждения гражданства на выборах. Вы знаете, у них ужасная политика. Они без мошенничества не могут победить на выборах. Они феноменальные мошенники, они держатся вместе. Но знаете, 87% избирателей демократов поддерживают закон о спасении Америки. Спасибо, господин президент. Вчера вечером, как вы знаете, отметил уже Питер даже, что мы стали свидетелями того, что Мамда не победил. Он побеждает на родине Джеффри Шумера. В октябре вы мне сказали, что Шумер сошел с ума, он гонза, а Мамда не лидер партии. Подтверждают ли результаты выборов вчера, вот то, что вы сказали? Ну, конечно. Слушайте, Шумер сбился с пути, он фактически стал палестинцем. Я думаю, это самая радикальная смена политической позиции, которую я когда-либо видел. Просто Чак Шумер, который решительный сторонник Израиля раньше был, стал на 100% палестинцем теперь. Просто палестинец. На самом деле я попросил прислать ему прекрасный вот этот великолепный шелковый наряд, сшитый по палестинской традиции. Пусть ему пришлет. Я собираюсь отправить это ему в качестве подарка на день рождения. Это самая поразительная трансформация политической идеологии в одном человеке, который я когда-либо видел. Чак Шумер, он еврей. И он был ярым сторонником Израиля, хотя и не настолько ярым, ведь он позволил Обаме, несмотря на то, что он был против, протащить СВПД. Он мог бы бороться с этим более решительно против Барака Хусейна Обамы. Вы слышали о таком, да? Так вот, Чак Шумер теперь палестинец, да? Печально, печально. А у демократов получается проблема сейчас, учитывая, что Обама и Мамдани два их главных лидера, но ни один из них не может баллотироваться в 2028 году. Ну, знаете, Мандания, кстати, был здесь, как вы знаете, у меня, дважды. Он очень милый парень, он обаятельный человек, привлекательный, мы разговариваем, общаемся. Но нельзя повышать налоги для людей, когда вы заставляете их уезжать из вашего штата или города. Люди уезжают, они уезжают во Флориду. Большинство из них уезжают в Палм-Бич, в Майами. Они уезжают из Нью-Йорка, а ведь именно они платят 90% ваших налогов. И я все время задаюсь вопросом, как вы собираетесь с этим справиться? Каждый день вы читаете о том, что кто-то уезжает во Флориду, в основном во Флориду. И в другие места тоже, но они уезжают из Нью-Йорка. Нельзя установить налог на наследство настолько высокий, когда умирает любящий отец или мать и оставляют, например, свое имущество своему прекрасному ребенку, этот ребенок должен заплатить 50% налога. Вы с ума сошли? Это сверхфедерального налога еще, да? Так что, по сути, вы ничего им не оставляете. Вы можете быть либералом, кем угодно. Это просто здравый смысл. Вы заставляете людей уезжать из штата. А это те люди, которые платят налоги. Они платят 90% налогов вам. И они уезжают из Нью-Йорка, они уезжают из Калифорнии. Пожалуйста. Спасибо, господин президент. Вы сказали «да» реактивным двигателям, но вы очень прямой, очень откровенный и практичный человек, каким вас знают и в Турции. Что должно произойти, чтобы сделка по F-35 была завершена? Что вам нужно увидеть от Эрдогана? А почему бы тебе не ответить на этот JD? Вот, дам тебе простой вопрос. Он, кстати, великолепно справился. Ну, я знаю, что Пит и вся команда сейчас это проверяют, потому что есть определенные моменты, которые мы должны подтвердить, что они действительно произошли, чтобы соблюсти американское законодательство. Президент попросил нас об этом. Мы проверяем все детали и подтверждаем, чтобы это произошло. Это действительно вопрос, который решает Конгресс. Нужно убедиться, что Турция соблюдает американское законодательство, чтобы она могла получить истребители. Мы объявим об этом, когда это произойдет. Слушайте, послушайте. Это человек, который... Он спорный, да? Но я тоже спорный. Да я его знаю, он хороший человек, он нам много помог. Но он всегда, каждый раз, когда я прошу, вот, например, я говорю, пожалуйста, не вступайте в войну с Ираном. Это было бы естественно для него это сделать, да, но он мне этого не сделал. И мне он нравится. Многое, бывает такое, что вот из НАТО мне звонят и говорят, поговорите с ним, пожалуйста. И я говорю, что они не могут с ним договориться. У вас есть вопрос? Вот там, в конце, пожалуйста. Мне нравятся ваши вопросы, пожалуйста. Спасибо, господин президент. Спасибо, господин президент. Сегодня утром вы поручили Министерству юстиции провести расследование в отношении нефтяных компаний, заявив, что цены на нефть снижаются недостаточно быстро, на бензин цены. И вы обеспокоены тем, что происходит ценовое махинаторство, когда компании пользуются кризисом, сэр. Можете, пожалуйста, подробнее рассказать об этом? Ну да, ExxonMobil, например, Chevron, Shell, да? Кто там у нас еще? BP, много таких.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: На них люди обращают внимание больше всего, да? Вы знаете, для автомобилей. Цены на бензин на заправках должны быть гораздо ниже. А нефтяные компании, возможно, спекулируют, да? Надеюсь, что нет, у них иначе будут большие неприятности. У них большие неприятности будут. Мы с ними игр выиграть не будем. А вы уже говорили с нефтяными компаниями? Говорил. А что вы им сказали? Я им сказал, не обманывайте наших людей. Господин президент, ходят слухи, что вы собираетесь лично вручить Кубок мира команде победителей. Да, собираюсь, меня об этом попросили представители футбола. Футбола, да, Джани. Джани великолепно, кстати, поработал. Кстати, насколько вообще это популярно? И голландцы показывают великолепный результат. А это правда. Насколько популярно, да? Вы великолепны. Но, слушайте, насколько же это популярная игра? Вы знаете, они приходят в США, а у нас футбол, этот сокер, он, мы не можем называть это футболом, мы называем это сокер, да? Ну так вот, они, это же очень огромная игра. У них не было ничего подобного. Цифры там просто невероятные. И потрясающий дух. Потрясающий дух, да? Болельщиков. Я думаю, Джани проделал великолепную работу. И да, он попросил меня вручить кубок, да. А по поводу пруда, отражающего пруда, наш бассейн отражающий, да, он великолепно с ним все, да? Готовы? Бандиты это сделали. Мне только что сказали, 6 арестовали, еще 6 или 7 в процессе расследования. У нас есть фотографии, подтверждения. Они пришли ко дну. Это очень дорого, это дорогое покрытие. Они взяли его, разрезали, они вниз опустились туда. У них какой-то был канцелярский ножик такой, знаете, или острая бритва. И они разрезали, а потом начали отдирать это покрытие. Знаете почему? Потому что больные люди. А потом на бортике бассейна, прямо по уровню воды, они взяли бритвы и начали резать это. Знаете, это очень дорогой материал, это невероятный материал. Он прекрасен. Это до сих пор красиво. Но у нас есть одно место там, где они его разрезали. Оно до сих пор это там держится, ничего не, оно не протекает. Но они его повредили. Так что я думаю, что после 4 июля, или может быть до этого, мы это все завершим. Но мы спустим немного воду, потому что это на самом краю, да? Они это там перережут, заменят, и он будет как новый. Но этих людей следует надолго посадить в тюрьму. Знаете, есть закон, который я подписал во время своего первого срока. Если вы сделаете что-либо, чтобы повредить статуи, памятники, фонтаны в Вашингтоне, у нас в столице, это федеральные фонтаны, на самом деле это касается, это федеральные фонтаны, вы пойдете в тюрьму на 10 лет, и никаких исключений не будет. Другими словами, это не 5 лет при хорошем поведении. Это строгий закон. Настолько строгий, что на протяжении многих лет он практически не применялся. Но я применял его, когда в Вашингтоне возникла проблема, там какие-то психи пытались нанести ущерб. Ну, вы понимаете, психи пытались повредить памятники. И я объявил это. И как только я объявил об этом, зачитал, объявил и сказал, 10 лет будет любому. Все бросили то, что держали в руках, включая веревки. Ой, они со веревками пришли. Они обвязывали веревками голову Томаса Джефферсона, сорвать его хотели. Эндрю Джексон прямо вот там, наверху. У них была веревка вокруг его головы, на этой вот эта статуя. Понимаете, когда я это сказал, все ушли. Это все еще в стиле. Им грозит 10 лет тюрьмы. Им лучше быть осторожнее. На этом прекрасном бассейне есть царапина. Это зеркальный пруд. Это очень дорогой материал. Потом, в довершение ко всему, мы это сделали. Мы проделали гораздо большую работу, чем обещали, потому что отремонтировали все прилегающие зоны и так далее, да? Мы великолепно поработали. И он похож на кусок стекла. И по какой-то причине это возмутило радикально левых сумасбродов. Знаете, парень, который, один из этих парней, он член или крупный спонсор Act Blue, это вот демократическая история, да? Ярый сторонник Хиллари, сонного Джо Байдена, вот их любят, да? Это очень политическая вещь оказалась. Но, насколько я понимаю, 6 людей находятся под арестом. Это просто чистый вандализм. То, что мы сделали, просто великолепно было. Не забывайте, он не работал, этот пруд, должным образом. С момента постройки в 1922 году там всегда все протекало. Он был построен в 1922 году, еще 100 лет назад. Он никогда не работал как следует. Я всегда говорил, что у него был великолепный потенциал. Еще в первый срок своего пребывания на посту я заявил, что собираюсь с этим что-то сделать. Байден и Обама вдвоем потратили более $100 миллионов на это. Это катастрофа была. Обама из соображений защиты окружающей среды убрал воду из реки Потомак. Это было ужасно. Ужасно.

0: Я не хочу вам даже рассказывать, что там было, но это ужасно, все было гнилое. Байден понятия не имел, что он, черт возьми, делает, потому что он не был в курсе вообще происходящего. Они потратили более 100 миллионов долларов. Мы потратили 14 или 15 миллионов долларов. На самом деле меньше, потому что многие из этих людей работают в департаменте парков. Так что, понимаете, это туда входит их зарплаты. Это великолепное покрытие теперь мирового класса. Они пришли, разрезали это все, потом схватили и вырвали. Вот почему это разорвано там все. И кто вообще мог вообще придумать такое? Больные люди. Я думаю, у них большие неприятности. Но суть в следующем. Мы временно залатали это место, несмотря на то, что мы остановили протечку. Да, это хорошо, несмотря на весь ущерб, который они нанесли, там протечки нет. И выглядит красиво. Я только что там мне это сфотографировали. Это отражает свет. Зеркальный, да? А потом мы слегка спустим воду, потому что для ремонта нужно спустить воду. Мы починим его, потом вода снова наполнит бассейн. Это не займет много времени. Может быть, даже до 4 июля это успеем сделать. Теперь у нас немного огородили эту зону, потому что у нас будет большой фейерверк. Но сегодня вечером я буду произносить речь. Люди любят, когда я говорю. Но я полагаю, там будет много людей. Сегодня вечером нас ждет отличная развлекательная программа. Выступит один из величайших оперных певцов. Мы считаем его великолепным. Ли Гринвуд споет нашу любимую песню. И у нас будет всего великолепно. Все великолепно будет. Я выступаю сегодня вечером в 7 вечера, так что будет все вот на этой аллее в Вашингтоне. Они взяли просто лезвие бритвы. Они взяли бритву и разрезали 350 футов. Вот откуда он приехал, Рюта, там так не делают. Слушайте, они просто берут бритву и ножи и вырезают такие полоски. 350 футов, представляете себе? Многие по футу вырезают оттуда. Обрезали обшивку. Есть фотографии, на которых этот парень наклоняется. Я не знаю, видел это кто-то, эти фотографии? Кто это вообще может делать? Может, это у них просто трампофобия, что ли, у всех? Мы отремонтировали более 50 фонтанов и памятников в городе. Город сейчас безопаснее, чем когда-либо. У нас практически нет преступности в Вашингтоне. У нас нет преступности. Когда я пришел, в самом начале это был ужасный, погрязший в преступности город. И у нас нет преступности теперь, почти нет преступности. Все в порядке теперь. Мы так много сделали. Типа, трава растет. Мы убрали граффити. Теперь граффити нет теперь. Нету. Палатки с бомжами, которые стояли повсюду на газонах, это было ужасно. Их больше нет. Заборы все убрали, потому что на газоны больше не ходил, да? Мы привели все в порядок. Знаете, у травы есть своя жизнь, так же, как и у людей, да? Мы привели газон в порядок, и он будет приведен в порядок. Еще одна вещь, которую они натворили вокруг зеркального пруда. У нас огромное поле с травой. Вы знаете, там огромное поле. Они вылили кислоту на эту траву. Те же самые люди, я думаю. Они вылили кислоту. Теперь мы это опять реконструируем. Вы знаете, кислота убивает траву. Это сейчас исправляют. Но зеркальный пруд великолепен, и он будет выглядеть прекрасно. Так грустно видеть, что они наделали вообще. А потом фейковые новости пытаются говорить: «О, но это не сработало у Трампа ничего». Да, конечно, сработало. Все, что я делаю, работает. Но то, что я делаю лучше, это я строю. И мы отремонтировали 52 фонтана, да? По всему городу об этом говорят. Но знаете, самое главное в том, у нас один из самых безопасных городов. Если бы вы приехали сюда 2 года назад, у вас были бы неплохие шансы подвергнуться ограблению. Хоть вы и крупный мужчина, руководите НАТО, да? Вас бы ограбили. Он сказал бы: я больше сюда не вернусь к вам. Теперь вы можете гулять со своей прекрасной женой, можете пойти с друзьями в ресторан. Знаете, мы теряли все рестораны. Никто не хотел выходить на улицу. Даже если вы попали в ресторан, вас бы ограбили там. Теперь вы не можете попасть в ресторан, там очереди. Рестораны открывают заведения по всему городу. Я этим горжусь. То же самое в Мемфисе. Посмотрите на Мемфис, Луизиана. Посмотрите, что там произошло. Мы в Луизиане с Новым Орлеаном проделали просто невероятную работу. Губернатор Лендри позвонил мне. У них только что прошел фестиваль Марди-Гра. Он сказал, что это самый безопасный фестиваль Марди-Гра за последние 75 лет. Замечательно. Мы проделали великолепную работу. И знаете что? В Чикаго за последнюю неделю произошло много убийств. Много. Мы могли бы раскрыть... Я мог бы навести порядок в Чикаго с помощью этой группы сильных людей. Это сильные люди, ничего страшного. Или вот, знаете, одно мы получили от Верховного Суда теперь. Все теперь будет по заслугам. Так что если у вас хорошие ученики, оценки, результаты, рекомендации, вы поступите в очень хороший колледж. Если у вас плохо все, вы не поступите в хороший колледж. Другими словами, это основано на сложном для них решении. И в армии точно так же. В армии теперь будут служить очень выносливые люди. А Национальная гвардия проделала невероятную работу в Вашингтоне, да? Великолепно. Национальная гвардия великолепна. И мои люди проделали невероятную работу. Так что посмотрите на Мемфис. Преступность снизилась на 78%. У меня там друг из Мемфиса, который собирался уехать оттуда. Он позвонил и говорит, я никогда ничего подобного не видел. Это как другой город. Кроме того, в Новом Орлеане ситуация такая, что люди просто не могут в это поверить. Я бы тоже мог сделать для Чикаго. И я с удовольствием занялся бы Чикаго. Потому что Чикаго потенциально же это великолепный город. Но вы его упустите, потеряете, это нужно сделать. Я мог бы, знаете, мы делаем гораздо больше, чем они могут, потому что мы забираем людей и возвращаем их в те страны, откуда они приехали. Вот откуда они приехали? Они из тюрем приехали, были наркобаронами, наркоторговцами, или люди из психушек. И я с удовольствием сделал бы это для Лос-Анджелеса. Я с удовольствием сделал бы это и в Нью-Йорке. Я люблю Нью-Йорк, я хотел бы посмотреть. У них много проблем в Нью-Йорке за последние пару недель. Если бы мы были там, у них не было бы ни одной из этих проблем. И мы бы избавили бы эти города от плохих людей, чтобы они никогда не вернулись. Конечно, некоторым либералам, наверное, это понравилось бы, как это звучит, да? Но 92% преступлений в этих городах совершают всего 2% населения. Мне нравится эта цифра, потому что эту проблему 2% легко решить. Задумайтесь, 92% преступлений в Вашингтоне совершали 2% населения. Мы выдворили оттуда почти 5000 рецидивистов и иностранцев из других стран. И теперь Вашингтон один из самых безопасных городов. Я бы сказал, на планете. Но давайте честно скажем, что в США, и это великолепный город, зеркальный пруд, у нас 52, я думаю, их гораздо больше статуй, да, отремонтировано. Может быть, больше. Вы видите, как все открывается. И моя команда проделала невероятную работу. Даг Бергам великолепную работу проделал Министерство внутренних дел. Его сотрудники, Грег и все остальные. Эти люди просто феноменальные профессионалы. Представьте, вы работаете, открываете это задолго до 4 июля, а потом кто-то проникает туда с лезвием, разрезает и вырывает пол оттуда из этого бассейна. Это ужасно. Но 350 футов прореза. Просто. Это просто кошмар. Готовы? И я на этом закончу. Я так горжусь Вашингтоном. Он стал одним из самых горячих городов в мире. Но самое горячее в мире – это Соединенные Штаты Америки. У нас самый горячий город, и вы это знаете, мы об этом говорили. 2 года назад над нами смеялись, мы были посмешищем. Мы были мертвой страной. Теперь мы самая популярная страна во всем мире. Спасибо большое всем.
1: Это была совместная пресс-конференция для журналистов президента нашей страны Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которая прошла в Белом доме.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Итак, у нас новости, которые поступили к нам, когда мы часто в редакцию «Доград Медиагрупп». В выпуске «Последних известий» была использована информация агентства «Ретрес», «Ассоциация пресс», агентства «Франс Пресс», CNN, NBC, «Филадельфия», CBS, ABC, «Нью-Йорк», «Fox», «Орегон», CBC, «Канада», BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, радиостанция Свободная Европа, Радио Свобода. Ну и в заключение о том, что у нас происходит с погодой. Метеослужба нашей страны предупредила, что опасные местами даже рекордная жара распространится на востоке на 2/3 нашей страны. И в ряде районов, в ряде которых Огайо, части Северной Каролины, Вашингтон, округ Колумбия, Пенсильвания, Нью-Джерси, сочетание высокой температуры и влажности будет особенно опасным для представителей старшего поколения, а также людей, которые страдают заболеваниями органов дыхания. Столбы ветра в Филадельфии могут подняться выше 100 градусов по Фаренгейту. Прогноз таков, что жара придет непосредственно 1 июля, уже будет около 100, и потом целых 2 дня, это и 2, и 3 июля, будет 102-103 градуса по Фаренгейту. Около 100 градусов по Фаренгейту будет также на День независимости. Кстати, во второй половине дня возможно, что будут дожди с грозами в День независимости, в целом на грядущий лонг-викенд. А вот в Порт-Метро или в районе Большого Сиэтла после прохладной погоды, которая, судя по всему, закончится только к Дню независимости, на День независимости в Портленде будет около 80 градусов по Фаренгейту, в районе Большого Сиэтла где-то чуть выше 70. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
2: Ты слышишь?
7: Конечно, все слышат.
2: Это радио.
7: И такое доброе.
2: Доброе радио для всех.
7: Доброе радио для каждого.

у нас сегодня время, чтобы мы обратились к Священным Писаниям. В этот месяц мы договаривались больше обратить наше внимание на тему семьи, как она смотрится в Священных Писаниях. И, конечно же, откуда же нам учиться? Мы учимся из Библии. Мы учимся из Священных Писаний, каким должен быть муж. Мы говорили об Аврааме в прошлый раз, о его ошибках. Мы хотели бы поговорить о женщине, о жене, о детях, взаимоотношениях, постройке семьи и так дальше. Так вот, сегодня такая немного необычная тема. Я нередко встречаю название, ну, о чем проповеди звучат в церкви. И, может быть, вы слышали такой термин «дух Иезавели». Я встречал его. Такого четкого термина в Священных Писаниях нет. Это некий собирательный образ, стереотип определенной женщины с ее поведенческими нормами и ценностями. Вот отсюда уже, ну так, в нашем сознании христианском есть такой психологический портрет той самой Иезавели. Она, это исторический образ, она когда-то жила, творила историю, была женой царя и так дальше. Так вот, в этом ключе я хотел бы на другую женщину посмотреть. Она так в Библии не описана, но позволю себе немножко поимпровизировать. Я бы сказал бы так, дух жены Потифара. Была такая женщина, к сожалению, мы не знаем ее имени, или, может быть, к счастью, Священное Писание нам про нее не говорят, но она очень так ярко проявилась в Священных Писаниях, несколько деталей про нее очень детально описаны, и я думаю, что нам, наверное, будет неплохо еще раз посмотреть на нее и сделать какие-то полезные выводы для себя. Но я хотел бы начать с заявления Екклезиаста. Мудрец, который знает толк в жизни, много что видел и через что прошел. И вот я прочитаю один текст. Екклезиаст, 4 глава, 1 текст. Вот что он говорит. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет». Такое короткое заявление, короткое размышление Екклезиаста на определенную тему. Он поднимает вот какой вопрос. Вопрос угнетения. Угнетение. Что у нас как-то так подсознательно вылазит? Какие файлы? Рабство, крепостное право, правда же? Насилие, война, ну что-то такое радикальное, правда? Но, к счастью, мы живем в стране свободной. И то, что у нас транслируется в качестве ценностей, политики заявляют, в обществе об этом много говорят, мы свободные люди, мы в свободной стране. И если кто приезжает из других стран, вы даже замечаете это в очереди, люди, которые как-то с других культур, они так даже стоят в очереди, друг на друга напирают, так в спину дышат, а местные жители так поворачиваются, в смысле, ну, дай мне мое пространство. Ну, вроде как бы есть такое, да? И вот знаете, что удивительно? Мы живем вот в такой стране, где много презентируется свободность, независимость. Вот никто никого не прессует. Люди свободны выражать свое мнение и так дальше. И кажется, мы достигли чего-то. Ну, наверное, многого достигли во взаимоотношениях. А как насчет народа в нашей стране? Живут ли люди достаточно, не испытывая то, что Соломон называет угнетение? И на поверку, оказывается, нет. Что такое угнетение? Чтобы, какие бы синонимы мы бы еще посмотрели? Прешер, давление, унижение, атмосфера страха, насилие, физическое насилие, эмоциональное насилие и так дальше. Правда? Это вот что-то с этим связано. Так вот, знаете, о чем я хотел бы поговорить? Я сейчас не буду обсуждать какую-то политическую атмосферу, атмосферу в нашей стране. Я хотел бы коснуться самого ценного, что у каждого из нас есть, это атмосфера нашей семьи. Поговорить о семьях. Знаете, я попытался заглянуть и увидеть статистику. Что же, о чем же сейчас говорят в нашей стране? Так вот,
специалисты, насколько это можно точно предположить, считают, что в Соединенных Штатах физическое насилие испытывают одна из четырех женщин в семье. Физическое насилие. А мужчины как? А мужчины один из девяти. То есть так, каждый десятый получает. Хотя так вроде как бы бодрячком. Так вот, эмоциональное насилие в той или иной степени. Хорошо, я, наверное, поясню. Смотрите, недоразумения в семьях бывают? Ну, конечно, да. Конечно, бывают. Легко ли решать недоразумения? Не всегда легко. Это выяснение отношений немножко, это такой напряженный разговор, повышенная интонация даже бывает. Это да, к сожалению, это так. Это нормально, это есть, это взаимоотношения взрослых людей. Конфликты в семьях бывают? Конфликты в семьях тоже бывают. Если кто не знал, так вот, поверьте, конфликты в семьях тоже бывают. И они бывают в разной степени накала. Это не совсем хорошо, ну, наверное, это неприятный период, который нужно пройти. Но мы через них проходим, потому что мы люди, потому что есть конфликт интересов. Двое взрослых людей. Один человек мыслит так, один человек видит так, другой человек иначе видит, иначе мыслит, иначе ожидает. И, естественно, вот в этой конфликтной ситуации бывают напряжения, искорки даже пролетают. Но с Божьей помощью все решается, и хороший финиш. Но есть еще одна грань, о которой я хотел бы поговорить. Это абьюз, это насилие. Так вот, с точки зрения реальности и здравого смысла мы понимаем, что конфликт интересов в семьях есть, это неизбежно, это жизнь. Но вот абьюз, любой абьюз, это категорически недопустимо. Вот читая Священное Писание, конфликт может быть, недоразумение может быть, выяснение отношений может быть, но абьюз и насилие не может быть ни в какой форме. Когда мы говорим об абьюзе, какие формы абьюза мы встречаем? Есть много нюансов, я отмечу главные. Первое – это физическое насилие, физический абьюз. Второе – это эмоциональный абьюз. Третье – это сексуальный абьюз. Четвертое – религиозный абьюз. Пятое – финансовый абьюз. Чтобы прокомментировать, я ничего такого сложного не сказал. Физический абьюз, да, мы как общество периодически содрогаемся от того, что некоторые мужчины в семьях пытаются поднимать, что называется, руку на слабый пол. Это категорически, мы как церковь это осуждаем, не приветствуем, считаем это неприемлемым ни в каких формах, совершенно ни в каких. Но статистика говорит, что каждый десятый мужчина получает тоже, а это уже, тоже нехорошо. Мы тоже не поддерживаем. И мужчины сказали «Аминь». Я за всех сказал. Молчите. Ну, вы понимаете, да, сестры? Вы понимаете. Ну, не надо. Не надо. Вы иногда думаете, что «А что же он же не будет защищаться, но ему же неприлично». Ну, не надо. Даже если он не защищается. Один говорит, я вот так вот стою, она на меня вот так вот со всех сторон. Она знает, если я руки только начну использовать, она еще может кого-то позвать, там, полицию или что. И я вот так вот, я на меня и дверью, и кроватью, и боком, и тем. И я такой, главное бы не сорваться до вечера, дотерпеть. Вот, ну, понимаете, да? Абьюз – это ни в какой форме. Эмоциональный абьюз это немножко другое, более изощренное. И знаете, как мне кажется, мужчины, вот они специалисты в физическом абьюзе. В эмоциональном они тоже есть специалисты, не скрою. Но профессионалы в этом чаще женщины бывают, извините, пожалуйста. Они так тихо так, последовательно так, медленно и уверенно потихонечку достают до нужной точки кипения. Это тоже нехорошо. Сексуальный абьюз. Я думаю, что вы понимаете. Вот торговать сексом ни в какой форме не надо. Это неправильно. Это неправильно. За туфли, за сумочку. Дам, не дам, не получишь, получишь и так дальше. Но вот эти формы, дорогие мужчины, женщины, это тоже не вариант. Мы не видим, что это правильно. Религиозный абьюз.
Это знаете, когда мужчина из Библии знает только один текст, ну два, да, первый текст, конечно же, это золотой стих, ибо так возлюбил Бог мир, а второй, жена да повинуется мужу, безусловно, и он, конечно, знает, где это написано, и всегда цитирует, и утром, и днем, и вечер. А еще проповедует жене, как она должна себя вести с точки зрения Библии там и так дальше. И вы понимаете, о чем я говорю. Со стороны жены бывает то же самое. Иногда встречаются браки с разных семей, знаете, и кто-то из там такие взгляды консервативные, что можно спать только, когда нужно зачинать очередного ребенка, а он как-то не так видит, он видит, что Библия говорит, наслаждайся женой юности своей, и начинаются вот эти религиозные баталии в кровати, такое постельное богословие, это тоже не очень хороший вариант, то, что я назвал бы одной формулировкой, но религиозное насилие, это не вариант, Библия это осуждает. Наконец, финансовое, экономическое насилие. Это когда кто-то считает, что он вправе распоряжаться всем. Я видел, как мужчины ходят, женщинам покупают, видел, слышал, точнее, уточню. Как мужчины ходят, там, платье одевают, покупают жене, потому что у нее нет вкуса, еще там что-то и так дальше. И женщины, которые знают, что нравится мужу, что не нравится мужу, что ему правильно, что ему неправильно. И он, как безвольный ребенок, ходит следом, потому что вот она все, ну, как бы, решает, что в семье правильно. Вы понимаете, о чем я говорю, друзья. Я просто коротко на все эти вещи делаю акцент, чтобы мы понимали, о чем идет разговор. И мы подытаживаем. Вот этот вот абьюз в любом проявлении Библия никаким образом никогда не поддерживала, не поддерживает и не будет поддерживать. Это неправильно. Бог сотворил человека со свободной волей. И мы должны уважать волю и свободу человека. Так вот, все-таки, возвращаясь к статистике, которая в Соединенных Штатах, что я заметил? Еще раз повторюсь, физическое насилие. Каждая четвертая женщина испытывает в семье так или иначе физическое насилие. Каждый девятый мужчина в семье испытывает физическое насилие. Каждая вторая женщина так или иначе в семье испытывает эмоциональное насилие. Многовато это, многовато это все в американских семьях. Это про американские семьи. Каждый третий мужчина, не так далеко ушла статистика, каждый третий мужчина в семье так или иначе испытывает эмоциональное насилие. В христианских семьях христианские психологи и пасторы считают, от 15 в Америке, от 15 до 25% присутствует в семьях, в 15-20% в семьях присутствует насилие. Эмоциональное, физическое, так или иначе, больше эмоциональное. Но оно присутствует. Оно присутствует. Хотя только 10%, только 10% семей об этом сигналят. Остальные семьи или пострадавшие в семьях предпочитают молчать. Ну, понятно, что мужчина громко не скажет. Ты знаешь, я сегодня снова получил. Промолчит, сделает важный вид и пойдет дальше. Ну, как это, вроде как бы не принято. Но я хотел бы коснуться сегодня этих вопросов немного, и считаю их важными, чтобы мы поговорили, чтобы их озвучить. Для этого я взял специально одну историю библейскую, вот, она записана в 39 главе Бытие, и вот о чем она. Я просто все зачитывать не буду, прокомментирую, вы хорошо знаете эту историю. Это то, что случилось с Иосифом в доме Потифара. Библия говорит, что Потифар купил Иосифа как раба за определенную денежку, посмотрел, что он толковый молодой человек, и поставил его управляющим в доме. Так вот, когда он его поставил управляющим в доме, тут, естественно, муж занят делами, жена дома. Представляете, освободилось столько времени, ей нужно было управлять слугами, решать дела, протирать пыль, а тут появился настолько классный управляющий, что ей не осталось ничего делать. Чем-то занять себя нужно. И первое, что бросилось в глаза, это, ну, все-таки интересный молодой человек. И вот, она предложила ему, Библия говорит, что она предложила ему, ну, заняться любовью, что называется. И обратила взор на Иосифа и сказала, спи со мной. Он отказался и сказал, я не могу это сделать перед господином твоим и перед Господом Богом. И дальше что? Как она отреагировала? На этом все не закончилось. Нет, так нет. Ну, ладно. Ну, нет. У нее внутри есть какой-то план, и вот как он реализуется. И Библия описывает это. Тогда она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с ней. Вы представляете, какой прешер включила женщина? Ежедневно капает, капает, капает, по чуть-чуть,
После этого случилось в один день, он вошел к ней, вошел в дом, занимался хозяйством, она схватила его за одежду, пыталась затащить. В это время он, что делать? У него есть позиция, он ее не меняет. Ну ладно, тащишь так, ну что ж делать? Ладно, я раб. Нет, он вырывается и убегает. И тут же она включает соображаловку, так работает женская логика в этом смысле, и поднимает шум, собирает слух и говорит: так вы видите, так вот в руках его одежда. Он пытался меня насиловать. И теперь да будет это известно всем в доме. Приходит муж, она еще и мужу рассказывает: вот смотри, трясет одежкой Иосифа и доказывает, что он ко мне приставал. И дальше Библия говорит, когда господин услышал слова жены своей и, естественно, воспылал гнев его, ну, какая-то ревность, какое-то мужское достоинство, ну что ж, это происходит. Но интересно, как дальше развиваются события, и после этого взял хозяин Потифар, взял Иосифа и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И там его Господь благословил. И вот, смотрите, друзья, мы очень бегло, потому что у нас не так много времени. Женщина сориентировалась, сманипулировала, продавливала свои интересы. И два мужчины, совершенно невиновных, оказались в очень глупой ситуации. Потому что один мужчина, Иосиф, пытался делать все правильно, работая в бизнесе своего господина. Другой с уважением относился к Иосифу Потифар, доверял ему позиции, дал ключи от всего дома и позволил ему заглянуть, ну, в каждое место в доме хозяина и управлять всем. Нормальные доверительные отношения. И вот она своими интересами, манипуляциями, продавливанием сыграла так, что она, ну, разругала мужчин. Иосиф остался с проблемой. И ее муж остался с проблемой. Теперь как заниматься делами хозяйскими? Нужно кого-то другого искать, кому-то другому доверять и так дальше. Сколько суеты в этой теме. И вы чувствуете, какая тонкая манипуляция. Еще минуточку она приставала, и тут же это оружие, когда она его тащила и брала его одежки, это же оружие самое, не надо ничего нового придумывать. Она предоставляет в другом свете. Правда в том, почему одежки в ее руке? Потому что она их стащила. Потому что она пыталась изнасиловать Иосифа. И держа эти же одежки в руках, как свидетельство ее греха, она, не стесняясь, не моргнув глазом, на 100% обвиняет этого же Иосифа. В чем? Ни в чем-то другом. Ни в каком-то другом подвоге. В этом же самом действии, держа в руках те же самые одежки, представляет эту же ситуацию радикально в другом свете. Я замечу после своих рассуждений, я читал, перечитывал эту историю, знаете, что мне показалось интересным? Что все-таки, ну, знаете, Иосиф кто? Раб. И там, особенно в Египте, с рабами не церемонились. Мне кажется, если бы этот мужчина, который Потифар, реально понимал, что Иосиф виноват, про какую тюрьму? Он бы его уничтожил сразу здесь, на месте. Убил бы просто. За это ему не было бы совершенно ничего. Восточный мужчина, к твоей жене, твою жену пытались изнасиловать. Как он отреагировал? Да Иосиф через час уже не жилец. Но нет. Он его даже не отправил в тюрьму для рабов. Подумайте на секундочку. Он его отправил в тюрьму царских всяких там сановников и кто там где-то что-то опрометчиво.

он начальник охраны фараона. А тюрьма – это одно из его подразделений. Начальник тюрьмы – это его прямой подчиненный. Ну, вы понимаете, если бы Потифар реально понимал, что Иосиф виноват, его бы там в тюрьме уничтожили. Они сделали бы его смотрящим. Я тихо подозреваю, что Потифар, как умный человек, понимал, с кем он живет. Понимал эту женщину. И, ну, а как решить ситуацию, чтобы были волки целы, ой, овцы целы и волки сыты? Вроде как бы капризы жены надо удовлетворить, и парня жалко, потому что хороший парень. Он сыграл, что называется, конем. Иосиф оказался в позиции, куда жена не может достать, потому что ей уже туда не добраться точно, чтобы выманить еще раз Иосифа в кровать. Вот такая история. Вот такая история. Исходя из этой истории, мне хотелось бы сделать некоторые выводы, друзья. Сегодня допросят меня милые сестры. Обычно, ну так, свойственно, знаете, критиковать мужчин, и есть за что. Есть за что. Мы категорически против всякого насилия. Когда мы слышим где-нибудь в интернете, какой-то служитель, пастор, пророк делает не то, что надо, какой-то мужчина к детям, к женам, к женщинам пристает неподобающим образом. Ну, мы же это даже не пытаемся. Вы знаете, а кто свет включал, а кто выключал. Мы не рассуждаем так. Мы считаем, что это категорически плохо. Но на фоне этого мы все-таки хотели бы осмелиться и поговорить о женском абьюзе. Извините. Если это коснется двух-трех, я знаю, о чем я говорю. Если это важно сегодня услышать из сотен людей, которые нас слушают, или тысяч, двум-трем семьям, может быть, это поможет и будет полезно. Поэтому ради этого я все-таки как бы осмелился говорить на эту тему. И в качестве примера Духу Святому было угодно показать нам в деталях историю вот такого эмоционального, физического и сексуального насилия, которое испытал Иосиф, будучи праведным, от женщины. Несколько мыслей про то, что произошло. Вы знаете, здесь мне вспоминается один из классиков, Александр Сергеевич Пушкин, как-то он, размышляя о женщинах, писал: «У беды одно начало. Сидела женщина, скучала». Ну, да, это классика, это классика. Так, вы знаете, я уже сегодня выскажусь. Наверное, он прав, он как-то, заглядывая в наши дни, очень четко отметил. Женщина должна быть занята делом. Если женщина не занята делом, она способна креативно мыслить и вот творить всякие вот такие подобные истории. И этого немало. Чтобы вы не сказали, что в церкви Пушкина цитируют, давайте я процитирую того же Соломона. 31 глава притч. Помните, что он говорит? О благочестивой женщине. Она трудится, встает, занимается делами и не ест хлеба праздно. Она так организовывает свою жизнь. Муж ее занят делом, но она для себя организовала жизнь так, что она занята тоже важными, полезными и нужными семейными делами. И она не ест хлеба праздно. Давайте посмотрим апостола Павла. Это уже ближе к нам. Как мыслили апостолы. Апостол Павел Тимофею дает наставление. Когда вы будете там рукополагать мужчин, женщин, на разное служение, епископы, пасторы, диаконисы и так дальше, обратите внимание на вдов. Это очень важный инструмент. Они могут быть невероятным благословением для церкви. Если вдовица посвящает себя Господу, мыслит о добродетелях, она принесет огромное благословение и созидание телу Христа. Но если они, вдовицы, праздны, они сидят, едят хлеб, пьют чай, инстаграмятся, сплетничают и обсуждают друг друга. Это большое зло, говорил апостол Павел. Снова тема праздности. Снова тема праздности. Знаете, друзья мои, я не за то, чтобы давайте сейчас уравняем труд мужчин в шахты, женщин на стройке и так дальше. Я не об этом. Но я думаю, что вы понимаете, о чем. Когда мужчины трудятся, и потом еще овертаймы. Женщины скучают. Им не нужно искать Иосифа где-то, в своих комнатах. Они просто заходят в Инстаграм и там находят для себя все, что угодно. Как я периодически говорю, поверьте моим седым волосам, я уже в жизни кое-что увидел. Это мое заключение. Не апостола Павла, не Соломона. Это лично мое. Я вижу, как только я вижу в Инстаграме девушек,
которые начинают выставлять букеты, обнимашки с мужем, он там и к ней вот так, и вот так, и с той стороны, моя реакция какая? Я чувствую, что в их семье проблемы. Я чувствую, что в их семье проблемы. Потому что если семья живет, она просто живет. Она просто живет, она наслаждается жизнью. Ей не нужно позировать, ей не нужно крутиться, вертеться, разными сторонами себя показывать в экран. Они просто наслаждаются друг другом. Ну, поехали, поехали, побежали, побежали. Там провели вечер. Они забывают за телефоны. Они друг другом впечатляются, наслаждаются друг другом, жизнь проживают друг с другом. И как только я вижу в Инстаграме, да просят меня женщины и, конечно же, Неля, что смотрю, чьи-то ноги спускаются с кровати. Потом надевается какой-то халат. Потом идется в умывальник и начинается чистить зубы. И все так оттуда выходит. И потом заваривают кофе и чай. Я думаю, ой-ой-ой-ой, не все там так хорошо. Не все там так хорошо, как рисуют. А знаете, что мне больше всего понравилось? Это было, кажется, в Закарпатье. Снова-таки, простите, кто из Закарпатья. Но, короче, состоятельный мужчина подарил такой состоятельный домик, коттедж своему сыну. Ну, и он женился, и уже, соответственно, невестке. Ну, такой приличный домик, так хорошо смотрится, все сделано. А она, ну, вот, ну, все есть, папа содержит и сына, и невестку. Почему нет? И они себе живут, ну, чем заняться? Чем заняться? И блогерством. И вот она начинает всякие вот эти снимать. Тестя это достала. И вот он врывается с телефоном в хату. Она мило сидит. Такой прекрасный антураж. Шторка, столик, журнальный, чаечек, цветочек, шоколадочка. И она тут мило рассказывает, как все. И он показывает. Смотрите, вы видите это? А теперь правду посмотрите. В умывальник завален. В ландри завалено все. Видите, что творится везде? Ужас, что на плите? Позавчерашний борщ, вчерашняя яичница. И вот она сидит и рассказывает миру о своей романтической жизни. И я считаю, что этот репортаж заслуживает Оскара. Потому что мужчина показал правду. Всему миру показал правду. Как реальная жизнь блогерш. Вот реальная жизнь блогерш. Простите, что я тут наезжаю. Я понимаю, что там вы зарабатываете. Я на этом благослови вас Господь. Но я не о нормальности, я о псевдонормальности говорю. Когда есть подмена. Подмена от ничего не делания. От скуки. Поэтому, наверное, что спровоцировало? Знаете, когда женщина занималась делами, убирала домом, муж хотел помочь. Зачем ты? Я люблю тебя. Зачем ты будешь этим заниматься? Давай возьмем Иосифа, он тут решит все дела, ты будь свободна. И вот то, что сказал Александр Сергеевич Пушкин. Отсюда началась беда. Таким вот образом она закончилась. Но я, чтобы уже, уже четче, потому что я не часто говорю на эти темы, я бы здесь высказался бы в контексте семейного насилия. Высказался бы вот еще о чем. Насилие и сексуальность. Насилие и сексуальность. С женской стороны. Вот она здесь проявляется. Здесь она проявляется в одном ключе. Вот она видит мужчину, и ей захотелось оказаться в кровати. То есть у нее есть такое оружие, как секс. И она им пользуется. Вот в данном случае она пользуется вот так. Но знаете, в чем парадокс? Что бывают вот превратности в чем? Что женщина готова с кем угодно на стороне, без проблем, по бесплатке. А с мужем начинается торговля. И хочу здесь сказать тем, кто меня слышит. Друзья мои, всегда ли мужья правы? Нет. Всегда ли мужья делают все правильно? Нет. Всегда ли мужья оправданы действия мужей? Не всегда. Но при этом, дорогие женщины, секс не для того, чтобы им торговаться. Услышьте меня серьезно, как пастора. Секс не для того, чтобы им торговаться. Если семейные выяснения начинаются с того, что я тебя отправляю в пост, это неправильно. Апостол Павел говорил, не уклоняйтесь друг от друга. Разве только для поста и молитвы? Поэтому, дорогая, если ты пытаешься мужа отправить в сексуальный пост, сама иди в физический пост. Только так. Только так, не в одну сторону. Если нет, пожалуйста, услышьте меня. Этот инструмент и эта торговля к хорошему не приведет. Это никаким образом не будет созидать вашу семью. Это будет категорически разрушать ваши отношения. Еще ни одна женщина, которая пыталась манипулировать сексом,
не воспитала мужа, не построила мужа, не поставила на место мужа, не привела в порядок отношения в семье, ни одна. Да, кто-то не выдержал, кто-то стерпел, но это не хороший инструмент. Забегая наперед, скажу тоже то, что вижу из своего опыта. Есть еще один метод, один инструмент, которым торгуют женщины. Живут 10 лет вместе, 15 лет вместе. Прожили, нажили детишек, Бог дал. Двоих, троих, пятерых. Потом конфликтные отношения настолько развились, что они дальше не видят, как жить вместе. Что-то произошло, я сейчас без комментариев, семья распадается. Люди разводятся, живут порознь. Традиционно так складывается, что 99% дети остаются с мамой. И вот начинается ровно то же, что у жены Потифара. Она держит одежду Иосифа, и она точно знает, что она ее содрала сама, потому что хотела секса, и теперь кричит на всю Ивановскую, что виноват Иосиф. И что сердце не ёкает. Что ты не чувствуешь, что ты брешешь на все 100. Разве ты не чувствуешь? Я участвую в сложных разговорах, переговорах, семейных конфликтах и так дальше. И когда я вижу семью, которая живет, которая фотографируется, когда папа с мамой гуляют с детками, когда папа где-то то в лес, то туда-сюда с детками, то во дворе, то шашлыки, то еще что-то, поругались, понимаю. Даже муж плохо поступил, понимаю. Тебе обидно, что он вероломно с тобой поступил, понимаю. И вдруг остается последний инструмент. Ты не получишь детей. А вот я тебе детей, мы разведемся, и ты детей не увидишь. Что это за фраза? Это преступная фраза, женщина. Это не тот инструмент, который... Я против развода. Я не считаю, что туда нужно идти. Я не считаю, что это правильно. Но я хочу подсветить еще одну манипуляцию. Это слабость, которая манипулирует женщины. Происходит конфликт, семья разводится. Это трагедия. Дети, во-первых, я очень часто в семейных конфликтах, уже там есть адвокат с той стороны, адвокат с той стороны, а я задаюсь вопросом. Я говорю, друзья мои, а адвокат детей есть или нет? Жена свои интересы отстаивает, муж свои интересы отстаивает и капризы. Я спрашиваю, а кто будет отстаивать интересы детей? Они самые больше пострадавшие. Они невиновны в том, что семья распалась. Но манипуляции доходят даже до того, что детей делают виновными. Мама еще иногда умеет так поставить вопрос, что ребенок говорит, я вырастала с чувством, что из-за меня папа с мамой развелись. Потому что мама заплетала мне косички, уделяла мне внимание и сказала, что папа такой-сякой вредный, не хотел все это терпеть, хотел внимания себе, а я внимание уделяла тебе, моя милая дочурка, вместо того, чтобы уделять папе. Папа ушел из дома к тете Наташе или Маше. Это неправильно. Так вот, я подсвечиваю еще эту тему, друзья. Я говорю сейчас, знаете, говорят, понятно, что когда ты говоришь уже в момент кризиса, тогда уже трудно услышать. Потом мы слышали огромное количество историй. Детки вырастают, обижаются на маму. Зачем ты лишила папу? Вы поругались, это ваша проблема. Я бы с уважением отнесся бы и к маме, и к папе. Как-то, это ваша трагедия, я не вправе вас учить. Почему ты лишила меня общения с папой? Почему я жил и не знал, кто мой папа? И бывает хуже того, что мама уже и замуж не вышла, посвятила жизнь ребенку, а ребенок вырос, девочка выросла, захотела узнать, кто папа. Узнает, кто папа, оказывается, он не космонавт, не танкист, не улетел в космос и не вернулся. Оказывается, он жил в другом селе, просто мама создала ситуацию такую, что папа никогда не смог подойти близко к ребенку. И потом у ребенка такая категорическая обида, она отказывается от мамы, говорит, видеть тебя не хочу, ты мне испортила жизнь, и уходит жить к папе. И у мамы трагедия. Как же, я тебя кормила, папа не кормил, я тебя кормила. Вопрос простой. И ответ тоже. Детьми не надо торговать. Детьми не надо торговать. К сожалению, это ваши проблемы. К сожалению, серьезные проблемы. Кто-то виноват. Может быть, даже он виноват, она виновата. Я сейчас это не обсуждаю. Но не важно, кто виноват. Детьми торговать не надо. И сексом торговать не надо. Мы не вправе. Мы должны быть богобоязны. Время наше идет, и я хочу сделать все-таки какой-то промежуточный итог. Так вот, уважаемые, знаете, что обычно бывает в конфликтных ситуациях? 10% мужчин очень языкатые и говорливые. 10-15.
перекричит, переорет жену. Жена только пытается что-то сказать. Он уже как выдал порцию слов. Жена закрылась, тихо молчит. Но есть немало ситуаций, и их большинство, когда в семье более говорливая женщина. Более говорливая. Муж пахает, муж водитель, муж строитель, муж. Он не может собрать мысли в кучу, чтобы их выразить. И он только открывает рот, пытается сформулировать, поставить слова в ряд. Сформулировать мысль. С первого раза не получилось. Он идет на второй заход. Она его перебивает и объясняет ему, что он думал. Так он это не думал. Она ему рассказывает, что он хотел сказать. Так он не это хотел сказать. И я всегда прошу женщин, дослушайте, пожалуйста, мужчину до конца. Дайте ему собраться с мыслями. С первого раза не получится. Плиз репит. Повтори, пожалуйста. Повтори, пожалуйста. Я хочу сориентироваться. Друзья мои, наша трагедия в том, что мы не умеем слушать. Мне попалась исповедь одного мужчины. Может быть, это собирательный образ, но я ее прочитаю. Это займет 2 минуты. Самая частая причина разводов – это не всегда измена. Иногда это женщина. Не потому, что она плохая, а потому, что она медленно и системно убивает мужчину рядом с собой. Это начинается не с криков и скандалов. Это начинается с обесценивания. Когда все, что он делает – становится мало. Мало зарабатывает, мало старается, мало думает, мало чувствует. Просто мало мужчины. Когда его вклад превращается в фон, а его ошибки в приговор. Женщина перестает видеть в нем мужчину и начинает видеть в нем функцию. Кошелек, исполнителя, виноватого. Того, которого можно переделать, дожать, пристыдить. Она говорит, я просто хочу поговорить. Каждый разговор заканчивается тем, что он снова не такой, и он снова виноват. Она говорит, мне важно внимание, но любое внимание обесценивается, потому что все заканчивается разговором. Ты мог бы лучше. Она говорит, мне нужна опора, но при этом годами пилит и пилит ту самую опору до трухи. В какой-то момент мужчина сдается. Он не уходит сразу. Он сначала выключается, перестает говорить, перестает хотеть, перестает бороться, перестает быть живым. Исчезает инициатива, глаза тухнут. А потом женщина говорит, он стал холодным, он отдалился, с ним невозможно. Но правда в другом. Мужчина уходит не тогда, когда не любят, а тогда, когда больше не уважают. Разводы случаются не только потому, что мужчины не выдерживают ответственности, а потому что жизнь с постоянным недовольством, контролем и обесцениванием – это тоже форма насилия. Я понимаю, что можно выслушать этот разговор, и обязательно найдется 25 аргументов с другой стороны. Я прочитал это не для того, чтобы. А для того, чтобы на секундочку подумать, и я бы даже сказал сейчас не только в адрес женщин, в адрес мужчин. Ваши отношения в семье. Как вы думаете? Вы даете свободу выражаться и уважаете вашего партнера? Цените или унижаете? Потихонечку. Последовательно. Вот про жену Потифара, когда у нее не получилось влететь на белом коне и затащить его в кровать, то она последовательно, планомерно и каждодневно доставала его. Точно так же, как и, помните, эта подруга, филистимлянка Самсона. И она настолько достала Самсона, что уже сказала ей правду. Можно так действовать. Так действуют женщины, так действуют мужчины. Я знаю, как мужчины последовательно и планомерно уничтожают жен. Эмоционально, даже голос не повышая, руку не поднимая, уничтожают женщин. То же самое иногда делают женщины. То же самое иногда делают женщины в семьях. И муж уже ничего не хочет. Блеска в глазах нет. Бизнес не идет. Целей нет. Все. Жизнь превращается

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Это значит, что кто-то доминирует, кто-то абьюзерствует, а кто-то другой имеет здравый смысл и говорит, я готов бороться за семью. Так было всегда. Так правильно. Кто-то другой, имея трезвый рассудок в ситуации, он готов сражаться за семью, видя несправедливость даже. Сейчас, признаюсь, этого меньше. Что мы встречаем? Мы встречаем, когда одна сторона выходит из берегов, ведет себя плохо, то другая сторона вдруг считает, что она вправе нарушать закон Божий. Ну а что он? Так он же переступает границы. Да смотри, как он поступает, а я что? Я в ответ. Или там, смотри, как она ведет себя. А я что, терпеть должен? И я кулаки вперед. Или что-то там еще. А это уже не христианство. И вот смотрите, главный урок от Иосифа во всей этой истории. Вы помните, что он сказал, как отреагировал Иосиф на неправильное поведение, на абьюз со стороны этой женщины? Он говорит, нет, ну при всем том, ну ты можешь все что угодно со мной вытворять, но я Бога боюсь. А потом прошло время, и оказывается, это не просто эмоциональный всплеск и крик. Оказывается, это его жизненная позиция, очень фундаментальная и глубокая. Потому что когда прошло какое-то время, и Иосиф встречает братьев, и вы помните, когда папа уже в Египте, они, папа умирает, и братья поняли, смотрите, что поняли братья? Братья поняли следующее, ну все, хорошо, папа умирает, Иосиф сейчас нам даст вспомнить за все. И они посылают слуг, там, чтобы Иосифу там на ухо сказали, что папа умирает, просил не обижать братьев. Потом уже и сами говорят, Иосиф, ну не делай нам плохо. И помните реакцию Иосифа? Иосиф прослезился. Он говорит, послушайте сюда, как вы могли обо мне подумать? Я же Бога боюсь. И вот две мысли про Иосифа, которые я хотел бы оставить на память. Первая мысль, смотрите. Несмотря ни на что, как поступает вероломно эта женщина, как вероломно поступили братья, позиция, христианская позиция Иосифа не пошатнулась. Он говорит, я стою под Богом, я хожу под Богом, и я Бога боюсь. И ненормальные, ненормативные поведенческие нормы, агрессивное влияние извне, братьев, сестер, друзей, родных и далеких, не вышибет меня с той позиции, в которой я стою перед Богом. И так хотелось бы, чтобы Бог благословил нас. Друзья мои, мы никогда не проиграем. Да, нам будет непросто. Да, мы переживем униженность. Да, мы переживем оскорбление. Иосиф это пережил. Но он прошел дальше. Мне нравится, как апостол Павел сказал о себе. Удивительно, когда он спорил за свое апостольство, вот апостольство, да, вот сейчас, на секундочку, апостолы, некоторые есть апостолы, нету апостолов. А как бы вы охарактеризовали, каким бы качеством вы охарактеризовали апостола? Конечно, чудеса, конечно, бесы, конечно, знамения, конечно, там все, весь этот эпатаж, а теперь еще и модные апостолы появились на больших сценах под фонарями и так дальше. И возьми, пойми. Так знаете, что сказал про себя Павел? Первый и главный признак моего апостольства – это терпение. По-другому – выносливость. Первый признак апостола – выносливость. Поэтому я сейчас делаю вызов христианам и христианкам. Что бы ни случалось, если даже ваши близкие предают, поступают вероломно, поступают по-хулигански, вы чувствуете абьюз. Я не говорю про физические женщины, вот сюда это другое. Я говорю об отношениях. Какие-то эмоциональные, конфликтные ситуации. Мы очень, ну, у нас очень низкая планка выдержки и сопротивляемости. Писание учит нас. Иосиф показывает пример. Если ты хочешь подняться, если ты хочешь быть значимым, если хочешь быть испытан Богом и оказаться верным, и оказаться твердым, оказаться стойким, оказаться выносливым. Господь допустил Иосифу все вот эти вещи, с которыми он столкнулся, ради того, чтобы Иосиф однажды сам не упал. Он проходил, закалялся и испытывался Господом. Так вот, друзья мои, мы испытываемся Господом ради вечной славы, ради блаженного будущего. Я воодушевляю и вдохновляю вас –

0: Будем твердыми и стойкими. Давайте будем выносливыми. Давайте будем снисходительными. Давайте будем бороться за семью. Если в семье случаются неподобающие вещи, давайте как-то решать их трезвым умом, в молитве, в богоискании. Господи, помоги нам ради славы Твоей, ради будущего, ради победы Господней, ради того, чтобы семья не развалилась, чтобы детки были благословенны. Давайте будем более стойки во имя Иисуса Христа. И последняя мысль отсюда. С чем столкнулся с Иосиф? Я хочу это озвучить тоже, чтобы мы заметили. Смотрите, что получается. Он стоит перед братьями. И братья ему говорят: так ты можешь, сейчас папа умрет, и ты с нами вон что будешь делать. И смотрите, что поразило. От чего плакал Иосиф? Иосиф плакал, знаете, от чего? Как вы могли обо мне так подумать? А в той ситуации? Стоит женщина, держит одежки Иосифа. Муж Потифар отправляет его в тюрьму. А внутри тот же вопрос, не мой. Я 3 года служил тебе, я столько времени был там. Сейчас не помню точно, сколько он был. Вот я был верным, ты мне доверил. Как ты мог подумать обо мне, что я могу такое сделать? Как ты мог подумать? Ну, возвращаемся к ситуации с братьями. Та же самая история. Иосиф плачет. Как ты мог обо мне подумать? Так вот, я хочу сказать тем в зале, кто проходит через такие же вещи. Когда тебя оклеветали, когда на тебя наговорили. Я иногда слышу в интернете, как меня комментируют. А Бацан вот так вот думал и вот так вот считал. Я думаю: Господи, ты сидишь за 1000 километров на той стороне океана, и ты знаешь, как я думал. Тут не всегда Неля знает, как я думаю. И ты вдруг знаешь, что я думаю, что я хотел, что я решил. Мы живем, родные, в таком мире. Правда в том. Но знаете, как говорили древние? Каждый судит по мере своей распущенности. И вот реально, это не была проблема Иосифа. Это была проблема его братьев. Почему они так думали про Иосифа? Потому что у них такое нутро. Потому что у них такое нутро. Я хочу всем, кто страдает, как Иосиф, когда про вас плохо думают и говорят, и комментируют. И особенно, когда это в семье, особенно, когда это близкие, друзья, и тебе болит, сжимается сердце, ты разводишь руками и говоришь: ну, народ, вы что, как вы могли обо мне так подумать? Так я хочу вам сказать, это не ваша проблема, это проблема тех. Да, есть такие люди, мы сталкиваемся с этим. Ты делаешь добродетель, а тебя подозревают. Ты пытаешься помочь, а они пытаются найти в этом корысть. Потому что они не могут подумать, что ты можешь делать это бескорыстно. Ну ты ну я не поверю. Ты делаешь это без коры. Не может быть. Я помню, как мы на Урале кормили детей. Приходят журналисты, приходят всякие там политики, садятся, смотрят мне в глаза и говорят: ну подожди, что вы так просто кормите детей-то? А какой интерес? Да никакого, детей жалко. Да ну не может быть. Да нет. А вы там не снимаете с детьми порнофильмы? Я говорю: в смысле? Ну а зачем вы кормите детей? Я говорю: что только ради этого? Они так мыслят. Ты в ужасе, как ты мог так подумать? Они так думают, потому что у них такое нутро. Потому что они такие, вот такой категории, они мыслят, другими не могут. Это то, с чем сталкивался Иосиф. Родные, мы живем в отношениях в церкви, в отношениях в бизнесе, в отношениях в семье. Мы встречаемся с очень разными людьми. Нас иногда оценивают правильно и неправильно. С нами поступают правильно и неправильно. Иногда очень жесткий обез. И даже от близких. Иногда это трудно. Так вот, я сейчас хотел бы молиться вместе с вами, чтобы Господь дал нам благодать. Я хочу помолиться за тех, кто испытывает абьюз. Я хочу помолиться за тех, кто испытывает несправедливость. Кого оклеветали, кого оговорили, с кем поступили неправильно. Давайте поднимемся. Хочу, чтобы Бог благословил нас, чтобы мы были более сильными, более выносливыми, более уверенными в Господе. И мне подчас к молитве хотелось бы процитировать Божье Слово, которое говорит: помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Аминь. Он страдал незаслуженно. Он страдал добровольно. И он выиграл эту битву. Мы сейчас будем молиться, друзья. Если, может быть, у кого-то тяжко на душе, что-то несправедливо, плохо, вы испытываете какие-то трудности и просто хотите, чтобы за вас помолились, чтобы вас поддержали, может быть, какие-то внутренние конфликты, вам нужна молитва, вам нужна поддержка, вы, как всегда, можете подойти к алтарю, и братья-служители, сестры помолятся за вас, обнимут вас, благословлят вас. Если вам нужна молитва, будьте открыты, будьте в простоте, приходите сюда, это место, где мы молимся друг за друга, это место, где мы благословляем друг друга. Возможно, тебе нужна молитва, поддержка от Господа и благословение от Господа, да благословит тебя Господь и поможет. Друзья мои, я повторяю еще раз то, что говорит Божье Слово. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы нам не ослабеть, чтобы нам не изнемочь душами вашими. Мы встречаемся с этими обстоятельствами, но Бог верен, Бог силен. Он целитель наш. Он прошел подлости, Он прошел предательство, Он прошел абьюсы, и Он знает, как помочь каждой уставшей душе. Каждой уставшей душе. У него есть надежда, есть исцеление, есть поддержка, есть благодать. Он знает, через что ты проходишь. Он может тебе помочь прийти навстречу и принести благодать.
1: Спасибо, что вы досмотрели это послание до конца. Мы очень надеемся, что это слово благословило ваш дух и укрепило вашу веру. Если вы хотите получать больше для себя духовной пищи, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, найдите нас на наших социальных страничках. И если у вас появился какой-то вопрос о вере, о Боге, о вашей душе, пожалуйста, пишите нам, мы будем рады вам послужить. Благословений вам!